0: расскажи, моя душа.
1: Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
1: О главном.
2: Поскольку в Крыму временно приостановлен отдых в лагерях, Минпросвещение предложит детям альтернативу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там также заявили, что организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Бронирование мест приема и размещения детей в крымских организациях отдыха приостановлен до 1 сентября. В Севастополе такое ограничение не вводилось.
1: Мир.
2: США считают, что Вашингтон и Тегеран заложили серьезные основания для успешной сделки. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Венс. Он также подчеркнул, что американская сторона готова к кардинальному пересмотру отношений с Ираном при условии выполнения требований США. «Технические переговоры страны продолжат в течение ближайших дней или недель», — добавил Венс. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в Евразийском экономическом союзе и ЕС как можно скорее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле закон утвердил президент республики Ваган Хачатурян. План по замене лифтов до 2030 года реализован почти на 20%. Такие данные привел заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ереська. По словам чиновника, в прошлом году заменено 18,5 тысяч лифтов, за первый квартал этого года – 1200 кабин. В 7 регионах страны планы по замене лифтов выполнены наполовину.
1: Транспорт.
2: «Лада Искра» поднялась в рейтинге продаж. По итогам прошлой недели было реализовано 765 новых автомобилей этого семейства, что позволило «Искре» опередить внедорожник «Нива Тревел» и впервые подняться на третью строчку в рейтинге продаж авто отечественного бренда. В общем зачете «Лада Искра» располагается на 6-й строчке. Такие данные приводит «Автостат». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше с нами.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ночь по улицам пошла.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Детям крымских лагерей предлагают отдых в Анапе. О таком предложении российских туроператоров рассказала руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. В Крыму из соображений безопасности до 1 сентября приостановлен прием детей в лагеря. По словам Ивановой, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов страны. Туроператоры получают обращения от родителей, которым предлагаются варианты переноса сроков поездки либо замены лагеря. Инспекторы МАГАТЭ смогут посетить иранские ядерные объекты. Это предусматривают договоренности, достигнутые Тегераном и Вашингтоном в ходе переговоров в Швейцарии, о чем заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он отметил, что такой шаг символизирует окончательную денуклеаризацию или прекращение ядерной программы Тегерана. Именно об этом США просили Иран, добавил Венс. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Германия увеличивает свое военное присутствие в Литве. Сейчас здесь дислоцированы 1800 немецких военнослужащих. Издание «Бильд» сообщает, что ФРГ перебрасывает в Литву на границу с Белоруссией почти 5000 солдат. К концу 2027 года планируется размещение двух батальонов на постоянной основе. Энди Бернхэм, один из лидеров правящей в Британии лейбористской партии, заявил о намерении участвовать в партийных выборах. Такое заявление он сделал после того, как в понедельник подал в отставку с поста главы партии и с поста премьера Кир Стармер. Выборы нового руководителя лейбористской партии начнутся 9 июля.
2: Транспорт.
1: В России начались продажи автомобилей «Волга». Первые дилерские центры марки открылись в Москве, Петербурге, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Волгограде и других городах. В ближайшее время число таких центров достигнет 57. В настоящее время покупателям доступны три модели «Волги» – седан S50 и кроссоверы К40 и К50. Все машины адаптированы к российским условиям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. На Дорожном радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Российские власти разработают план поддержки внутреннего рынка топлива. Такое поручение профильные ведомства получили от вице-премьера Александра Новака. С конца мая в нескольких регионах возникли перебои с поставками топлива. О дефиците на заправках сообщали власти Крыма, Севастополя и Краснодарского края. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал более чем на 6%.
0: Мир.
1: Иранская нефть вновь выходит на рынок. Минфин США сообщает, что Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Все сделки с ними разрешены до 21 августа. США согласились отменить ограничения в отношении иранской нефти в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Вашингтоном и Тегераном на минувшей неделе. Минпросвещение запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. В него включат методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Как отметили в пресс-службе ведомства, для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент. Мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Единый цифровой ресурс заработает с 1 сентября. Сотрудник, вернувшийся на работу после отпуска, возвращается к своей привычной продуктивности в среднем за 3-5 дней. Сотрудник на удаленной работе проходит этот период быстрее, ему хватает 1-2 дней. Об этом рассказали российской газете «Эксперты рынка». Отмечается, что в первую неделю после отпуска рабочая активность сотрудников снижается в среднем на 10%.
0: Транспорт.
1: Дальние поездки на машине – один из любимейших видов отдыха россиян. Согласно исследованию сервисов «Авито-авто» и «Самокат», хотя бы раз в год на большие расстояния на машине отправляются почти 70% жителей страны. Чаще всего цели таких поездок – семейный отдых, командировки, визиты к родственникам и друзьям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Российские власти разработают план поддержки внутреннего рынка топлива. Такое поручение профильные ведомства получили от вице-премьера Александра Новака. С конца мая в нескольких регионах возникли перебои с поставками топлива. О дефиците на заправках сообщали власти Крыма, Севастополя и Краснодарского края. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал более чем на 6%.
2: Мир.
1: Иранская нефть вновь выходит на рынок. Минфин США сообщает, что Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Все сделки с ними разрешены до 21 августа. США согласились отменить ограничения в отношении иранской нефти в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Вашингтоном и Тегераном на минувшей неделе. Минпросвещение запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. В него включат методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Как отметили в пресс-службе ведомства, для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент. Мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Единый цифровой ресурс заработает с 1 сентября. Сотрудник, вернувшийся на работу после отпуска, возвращается к своей привычной продуктивности в среднем за 3-5 дней. Сотрудник на удаленной работе проходит этот период быстрее, ему хватает 1-2 дней. Об этом рассказали российской газете «Эксперты рынка». Отмечается, что в первую неделю после отпуска рабочая активность сотрудников снижается в среднем на 10%.
2: Транспорт.
1: Дальние поездки на машине – один из любимейших видов отдыха россиян. Согласно исследованию сервисов «Авито Авто» и «Самокат», хотя бы раз в год на большие расстояния на машине отправляются почти 70% жителей страны. Чаще всего цели таких поездок – семейный отдых, командировки, визиты к родственникам и друзьям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
0: Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Расширился список регионов, которые временно ограничивают продажу топлива на АЗС. Ограничения вводят Омская и Саратовская области, где продают от 30 до 40 литров бензина на автомашину и от 80 до 200 литров дистоплива. В зависимости от региона, а также от того, находятся заправки в городе или на трассе. В Воронежской области максимальное количество отпускаемого топлива ограничивают заправки сети «Лукойл», о чем сообщает агентство «Интерфакс». Главной причиной введения ограничений власти называют борьбу с ажиотажным спросом и спекуляциями на топливном рынке.
0: Россия.
1: В Свердловской области устраняют последствия вчерашнего торнадо. В Кушвинском округе действует режим чрезвычайной ситуации. Спасатели коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Нарушенная стихия водоснабжения восстановлена. Работы идут на электро- и газовых сетях. Всего от последствий торнадо в Свердловской области пострадали 15 человек, никто не погиб. Без света временно оставались свыше 4000 частных домов. Повреждения получили около 100 частных строений, 7 автомобилей, школа и детский сад.
0: Футбол.
1: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Аргентинский футболист накануне отметился дублем в матче с Австрией, доведя тем самым счет забитых на мундиалях мячей до 18. Тем самым 38-летний Лионель Месси не только вывел свою команду в плей-офф, но и превзошел достижение немца Мирослава Клозе, который удерживал рекорд с 2014 года.
0: Интересные факты.
1: Романтические отношения становятся все более серьезной финансовой нагрузкой. Как передает портал газета.ру, каждый пятый мужчина хотя бы раз искал дополнительный заработок, чтобы оплачивать свидания и подарки. Половина мужчин и 77% женщин уверены, что на свидание должен платить мужчина. Что касается статей расходов, чаще всего деньги уходят на совместный отдых и путешествия.
0: Транспорт.
1: Проезд по новому участку метро в Стамбуле останется бесплатным до августа. Речь идет о самой длинной и быстрой линии метро в Турции М-11. На прошлой неделе открылся заключительный ее участок от района Халкалы, оттуда до аэропорта Стамбула теперь можно доехать за полчаса. Общая длина линии М-11 достигла 69 километров. Что касается стамбульского аэропорта, напомню, что с момента его открытия 7 лет назад добраться до него можно было только на такси или автобусе. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

языке. Как же ты заводишь меня? Я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова. Где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты. Стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Расширился список регионов, которые временно ограничивают продажу топлива на АЗС. Ограничения вводят Омская и Саратовская области, где продают от 30 до 40 литров бензина на автомашину и от 80 до 200 литров дистоплива. В зависимости от региона, а также от того, находятся заправки в городе или на трассе. В Воронежской области максимальное количество отпускаемого топлива ограничивается.

0: будет заправки сети «Лукойл», о чем сообщает агентство «Интерфакс». Главной причиной введения ограничений власти называют борьбу с ажиотажным спросом и спекуляциями на топливном рынке.
1: Россия.
0: В Свердловской области устраняют последствия вчерашнего торнадо. В Кушвинском округе действует режим чрезвычайной ситуации. Спасатели коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Нарушенная стихия водоснабжения восстановлена. Работы идут на электро- и газовых сетях. Всего от последствий торнадо в Свердловской области пострадали 15 человек, никто не погиб. Без света временно оставались свыше 4000 частных домов. Повреждения получили около 100 частных строений, 7 автомобилей, школы и детский сад.
1: Футбол.
0: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Аргентинский футболист накануне отметился дублем в матче с Австрией, доведя тем самым счет забитых на мундиалях мячей до 18. Тем самым 38-летний Лионель Месси не только вывел свою команду в плей-офф, но и превзошел достижение немца Мирослава Клозе, который удерживал рекорд с 2014 года.
1: Интересные факты.
0: Романтические отношения становятся все более серьезной финансовой нагрузкой. Как передает портал газета.ру, каждый пятый мужчина хотя бы раз искал дополнительный заработок, чтобы оплачивать свидания и подарки. Половина мужчин и 77% женщин уверены, что на свидание должен платить мужчина. Что касается статей расходов, чаще всего деньги уходят на совместный отдых и путешествия.
1: Транспорт.
0: Проезд по новому участку метро в Стамбуле останется бесплатным до августа. Речь идет о самой длинной и быстрой линии метро в Турции М-11. На прошлой неделе открылся заключительный ее участок от района Халкалы, оттуда до аэропорта Стамбула. Теперь можно доехать за полчаса. Общая длина линии М-11 достигла 69 километров. Что касается стамбульского аэропорта, напомню, что с момента его открытия 7 лет назад добраться до него можно было только на такси или автобусе. Это были новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство контролирует ситуацию на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак накануне провел совещание с представителями федеральных ведомств. Участники обсудили динамику цен,

0: поставки нефтепродуктов в регионы и уровень запасов. По итогам встречи вице-премьер распорядился обеспечить топливом аграрное предприятие. Федеральной антимонопольной службе было поручено продолжить непрерывный мониторинг цен на моторное топливо и пресекать попытки необоснованного роста. Ведомство, в частности, начало совместно с маркетплейсами блокировать объявления о перепродаже бензина и дизеля, а также продолжило проверки нефтетрейдеров.
1: Туризм.
0: Получить российский загранпаспорт можно будет за рубежом, как передает агентство ТАСС. С 1 июля нашим туристам и путешественникам не придется возвращаться в Россию для оформления загранпаспорта. Правительство запустит эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в учреждениях Министерства иностранных дел и Россотрудничества. До конца 2027-го получать загранпаспорта россияне смогут в 12 странах.
1: Россия.
0: Поезда «Таврия» 23 июня следуют только до станции Керчь-Южная. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи до конечных пунктов Симферополя, Севастополя и других городов пассажиров доставляют автобусами. Изменения, связанные с временным закрытием участка железной дороги в Крыму, и касаются даже тех составов, которые с 10 июня курсируют по новой схеме в светлое время суток.
1: Новые технологии.
0: Единый цифровой ресурс для дошкольного образования заработает в России с 1 сентября. Детям и родителям платформа предложит подборки мультфильмов, художественной литературы, сказок и перечни рекомендуемых игрушек. А для воспитателей и заведующих детсадами Минпросвещение планирует публиковать онлайн методические материалы и рекомендации. По данным ведомства, проект запустят в рамках года дошкольного образования.
1: Дороги.
0: Китайские водители нашли необычный способ обманывать электронику автомашин Tesla. На местных маркетплейсах автомобилисты покупают миниатюрные пластиковые головы знаменитостей, фигурки крепят на приборной панели или зеркале заднего вида. Если пластиковая голова полностью перекрывает водителя в поле зрения салонной камеры, система слежения, которая контролирует внимание за рулем, ошибочно принимает куклу за человека и не подает предупреждений. Это были новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство контролирует ситуацию на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак накануне провел совещание с представителями федеральных ведомств. Участники обсудили динамику цен, поставки нефтепродуктов в регионы и уровень запасов. По итогам встречи вице-премьер распорядился обеспечить топливом аграрное предприятие. Федеральной антимонопольной службе было поручено продолжить непрерывный мониторинг цен на моторное топливо и пресекать попытки необоснованного роста. Ведомство, в частности, начало совместно с маркетплейсами блокировать объявления о перепродаже бензина и дизеля, а также продолжила проверки нефтетрейдеров. Получить российский загранпаспорт можно будет за рубежом, как передает агентство ТАСС. С 1 июля нашим туристам и путешественникам не придется возвращаться в Россию для оформления загранпаспорта. Правительство запустит эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в учреждениях Министерства иностранных дел и Россотрудничества. До конца 2027-го получать загранпаспорта россияне смогут в 12 странах.
0: Россия.
1: Поезда «Таврия» 23 июня следуют только до станции Керчь-Южная. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи до конечных пунктов Симферополя, Севастополя и других городов пассажиров доставляют автобусами. Изменения, связанные с временным закрытием участка железной дороги в Крыму, и касаются даже тех составов, которые с 10 июня курсируют по новой схеме в светлое время суток.
0: Новые технологии.
1: Единый цифровой ресурс для дошкольного образования заработает в России с 1 сентября. Детям и родителям платформа предложит подборки мультфильмов, художественной литературы, сказок и перечни рекомендуемых игрушек. А для воспитателей и заведующих детсадами Минпросвещение планирует публиковать онлайн методические материалы и рекомендации. По данным ведомства, проект запустят в рамках года дошкольного образования.
0: Дороги.
1: Китайские водители нашли необычный способ обманывать электронику автомашин Tesla. На местных маркетплейсах автомобилисты покупают миниатюрные пластиковые головы знаменитостей, фигурки крепят на приборной панели или зеркале заднего вида. Если пластиковая голова полностью перекрывает водителя в поле зрения салонной камеры, система слежения, которая контролирует внимание за рулем, ошибочно принимает куклу за человека и не подает предупреждений. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480

0: 1000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также Booking и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Расширился список регионов, которые временно ограничивают продажу топлива на АЗС. Ограничения вводят Омская и Саратовская области, где продают от 30 до 40 литров бензина на автомашину и от 80 до 200 литров дистоплива. В зависимости от региона, а также от того, находятся заправки в городе или на трассе. В Воронежской области максимальное количество отпускаемого топлива ограничивают заправки сети «Лукойл», о чем сообщает агентство «Интерфакс». Главной причиной введения ограничений власти называют борьбу с ажиотажным спросом и спекуляциями на топливном рынке.
0: Россия.
1: В Свердловской области устраняют последствия вчерашнего торнадо. В Кушвинском округе действует режим чрезвычайной ситуации. Спасатели коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Нарушенная стихия водоснабжения восстановлена. Работы идут на электро- и газовых сетях. Всего от последствий торнадо в Свердловской области пострадали 15 человек, никто не погиб. Без света временно оставались свыше 4000 частных домов. Повреждения получили около 100 частных строений, 7 автомобилей, школы и детский сад.
0: Футбол.
1: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Аргентинский футболист накануне отметился дублем в матче с Австрией, доведя тем самым счет забитых на мундиалях мячей до 18. Тем самым 38-летний Лионель Месси не только вывел свою команду в плей-офф, но и превзошел достижение немца Мирослава Клозе, который удерживал рекорд с 2014 года.

0: портал газета.ру, каждый пятый мужчина хотя бы раз искал дополнительный заработок, чтобы оплачивать свидания и подарки. Половина мужчин и 77% женщин уверены, что на свидание должен платить мужчина. Что касается статей расходов, чаще всего деньги уходят на совместный отдых и путешествия. Транспорт. Проезд по новому участку метро в Стамбуле останется бесплатным до августа. Речь идет о самой длинной и быстрой линии метро в Турции М-11. На прошлой неделе открылся заключительный ее участок от района Халкалы, оттуда до аэропорта Стамбула теперь можно доехать за полчаса. Общая длина линии М-11 достигла 69 километров. Что касается стамбульского аэропорта, напомню, что с момента его открытия 7 лет назад добраться до него можно было только на такси или автобусе. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Расширился список регионов, которые временно ограничивают продажу топлива на АЗС. Ограничения вводят Омская и Саратовская области, где продают от 30 до 40 литров бензина на автомашину и от 80 до 200 литров дистоплива. В зависимости от региона, а также от того, находятся заправки в городе или на трассе. В Воронежской области максимальное количество отпускаемого топлива ограничивают заправки сети «Лукойл», о чем сообщает агентство «Интерфакс». Главной причиной введения ограничений власти называют борьбу с ажиотажным спросом и спекуляциями на топливном рынке.
0: Россия.
1: В Свердловской области устраняют последствия вчерашнего торнадо. В Кушвинском округе действует режим чрезвычайной ситуации. Спасатели коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Нарушенная стихия водоснабжения восстановлена. Работы идут на электро- и газовых сетях. Всего от последствий торнадо в Свердловской области пострадали 15 человек. Никто не погиб. Без света временно оставались свыше 4000 частных домов. Повреждения получили около 100 частных строений, 7 автомобилей, школы и детский сад.
0: Футбол.
1: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Аргентинский футболист накануне отметился дублем в матче с Австрией, доведя тем самым счет забитых на мундиалях мячей до 18. Тем самым 38-летний Лионель Месси не только вывел свою команду в плей-офф, но и превзошел достижение немца Мирослава Клозе, который удерживал рекорд с 2014 года.
0: Интересные факты.
1: Романтические отношения становятся все более серьезной финансовой нагрузкой. Как передает портал газета.ру, каждый пятый мужчина хотя бы раз искал дополнительный заработок, чтобы оплачивать свидания и подарки. Половина мужчин и 77% женщин уверены, что на свидание должен платить мужчина. Что касается статей расходов, чаще всего деньги уходят на совместный отдых и путешествия.
0: Транспорт.
1: Проезд по новому участку метро в Стамбуле останется бесплатным до августа. Речь идет о самой длинной и быстрой линии метро в Турции М-11. На прошлой неделе открылся заключительный ее участок от района Халкалы. Оттуда до аэропорта Стамбула теперь можно доехать за полчаса. Общая длина линии М-11 достигла 69 километров. Что касается стамбульского аэропорта, напомню, что с момента его открытия 7 лет назад добраться до него можно было только на такси или автобусе. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство контролирует ситуацию на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак накануне провел совещание с представителями федеральных ведомств. Участники обсудили динамику цен, поставки нефтепродуктов в регионы и уровень запасов. По итогам встречи вице-премьер распорядился обеспечить топливом аграрное предприятие. Федеральной антимонопольной службе было поручено продолжить непрерывный мониторинг цен на моторное топливо и пресекать попытки необоснованного роста. Ведомство, в частности, начало совместно с маркетплейсами блокировать объявления о перепродаже бензина и дизеля, а также продолжила проверки нефтетрейдеров. Получить российский загранпаспорт можно будет за рубежом, как передает агентство ТАСС. С 1 июля нашим туристам и путешественникам не придется возвращаться в Россию для оформления загранпаспорта. Правительство запустит эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в учреждениях Министерства иностранных дел и Россотрудничества. До конца 2027-го получать загранпаспорта россияне смогут в 12 странах.
0: Россия.
1: Поезда «Таврия» 23 июня следуют только до станции Керчь-Южная. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи до конечных пунктов Симферополя, Севастополя и других городов пассажиров доставляют автобусами. Изменения, связанные с временным закрытием участка железной дороги в Крыму,

0: Касается даже тех составов, которые с 10 июня курсируют по новой схеме в светлое время суток.
1: Новые технологии.
0: Единый цифровой ресурс для дошкольного образования заработает в России с 1 сентября. Детям и родителям платформа предложит подборки мультфильмов, художественной литературы, сказок и перечни рекомендуемых игрушек. А для воспитателей и заведующих детсадами Минпросвещение планирует публиковать онлайн методические материалы и рекомендации. По данным ведомства, проект запустят в рамках года дошкольного образования.
1: Дороги.
0: Китайские водители нашли необычный способ обманывать электронику автомашин Tesla. На местных маркетплейсах автомобилисты покупают миниатюрные пластиковые головы знаменитостей, фигурки крепят на приборной панели или зеркале заднего вида. Если пластиковая голова полностью перекрывает водителя в поле зрения салонной камеры, система слежения, которая контролирует внимание за рулем, ошибочно принимает куклу за человека и не подает предупреждений. Это были новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство контролирует ситуацию на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак накануне провел совещание с представителями федеральных ведомств. Участники обсудили динамику цен, поставки нефтепродуктов в регионы и уровень запасов. По итогам встречи вице-премьер распорядился обеспечить топливом аграрное предприятие. Федеральной антимонопольной службе было поручено продолжить непрерывный мониторинг цен на моторное топливо и пресекать попытки необоснованного роста. Ведомство, в частности, начало совместно с маркетплейсами блокировать объявления о перепродаже бензина и дизеля, а также продолжила проверки нефтетрейдеров. Получить российский загранпаспорт можно будет за рубежом, как передает агентство ТАСС. С 1 июля нашим туристам и путешественникам не придется возвращаться в Россию для оформления загранпаспорта. Правительство запустит эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в учреждениях Министерства иностранных дел и Россотрудничества. До конца 2027-го получать загранпаспорта россияне смогут в 12 странах.
0: Россия.
1: Поезда «Таврия» 23 июня следуют только до станции Керчь-Южная. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». От Керчи до конечных пунктов Симферополя, Севастополя и других городов пассажиров доставляют автобусами. Изменения, связанные с временным закрытием участка железной дороги в Крыму, и касаются даже тех составов, которые с 10 июня курсируют по новой схеме в светлое время суток.
0: Новые технологии.
1: Единый цифровой ресурс для дошкольного образования заработает в России с 1 сентября. Детям и родителям платформа предложит подборки мультфильмов, художественной литературы, сказок и перечни рекомендуемых игрушек. А для воспитателей и заведующих детсадами Минпросвещение планирует публиковать онлайн.

0: онлайн-методические материалы и рекомендации. По данным ведомства, проект запустят в рамках года дошкольного образования. Дороги. Китайские водители нашли необычный способ обманывать электронику автомашин Tesla. На местных маркетплейсах автомобилисты покупают миниатюрные пластиковые головы знаменитостей, фигурки крепят на приборной панели или зеркале заднего вида. Если пластиковая голова полностью перекрывает водителя в поле зрения салонной камеры, система слежения, которая контролирует внимание за рулем, ошибочно принимает куклу за человека и не подает предупреждений. Это были новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: Дорожное радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвалась.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Приемные родители получат право на отпуск по уходу за ребенком. Это произойдет, если Госдума поддержит пакет законопроектов, который вносит поправки сразу в три закона – Трудовой и Семейный кодекс, а также в закон о противопожарной службе. Поводом для корректировки федерального законодательства стало постановление Конституционного суда. Он обязал внести приемных родителей в перечень лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Ранее в суд обратилась сотрудница МЧС, которая взяла на воспитание 2 детей, однако получила отказ в декретном отпуске.
0: Россия.
1: Федеральная антимонопольная служба начала блокировать объявления о перепродаже топлива совместно с крупнейшими маркетплейсами. Цифровые платформы либо скрывают такие объявления, либо полностью блокируют их еще на этапе модерации. Таким образом, антимонопольный контроль охватывает не только оптовый рынок топлива, но и интернет-площадки. Одновременно ведомство проводит проверки нефтетрейдеров.
0: Туризм.
1: Во Вьетнаме изменились правила въезда для туристов. Теперь перед поездкой каждый путешественник должен заранее заполнить электронную карту прибытия. Это касается всех иностранцев, в том числе россиян, которые въезжают по безвизовому режиму на срок до 45 дней. Заполнить анкету можно на сайте миграционной службы Вьетнама в течение 3 дней до вылета. В анкете на русском языке нужно указать паспортные данные, сроки и место пребывания. Затем система отправит туристу QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле по прилету.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты официально разрешили операции с иранской нефтью. Минфин страны выдал генеральную лицензию, которая позволяет добывать, продавать, поставлять и отгружать сырую нефть, нефтехимическую продукцию и нефтепродукты из Ирана, в том числе импортировать ее в США. Документ действует до 21 августа.
0: Дороги.
1: В Казахстане на трассах появятся многофункциональные комплексы с зеленой энергетикой. Правительство страны одобрило соглашение с инвестором о строительстве 250 станций придорожного сервиса, где можно будет отдохнуть, перекусить и зарядить электромобиль, причем электричество будут вырабатывать солнечные панели. Уже в текущем году планируется ввести в строй первые 50 таких станций. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваши

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Приемные родители получат право на отпуск по уходу за ребенком. Это произойдет, если Госдума поддержит пакет законопроектов, который вносит поправки сразу в три закона – Трудовой и Семейный кодексы, а также в закон о противопожарной службе. Поводом для корректировки федерального законодательства стало постановление Конституционного суда. Он обязал внести приемных родителей в перечень лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Ранее в суд обратилась сотрудница МЧС, которая взяла на воспитание 2 детей, однако получила отказ в декретном отпуске.
0: Россия.
1: Федеральная антимонопольная служба начала блокировать объявления о перепродаже топлива совместно с крупнейшими маркетплейсами. Цифровые платформы либо скрывают такие объявления, либо полностью блокируют их еще на этапе модерации. Таким образом, антимонопольный контроль охватывает не только оптовый рынок топлива, но и интернет-площадки. Одновременно ведомство проводит проверки нефтетрейдеров.
0: Туризм.
1: Во Вьетнаме изменились правила въезда для туристов. Теперь перед поездкой каждый путешественник должен заранее заполнить электронную карту прибытия. Это касается всех иностранцев, в том числе россиян, которые въезжают по безвизовому режиму на срок до 45 дней. Заполнить анкету можно на сайте миграционной службы Вьетнама в течение 3 дней до вылета. В анкете на русском языке нужно указать паспортные данные, сроки и место пребывания. Затем система отправит туристу QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле по прилету.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты официально разрешили операции с иранской нефтью. Минфин страны выдал генеральную лицензию, которая позволяет добывать, продавать, поставлять и отгружать сырую нефть, нефтехимическую продукцию и нефтепродукты из Ирана, в том числе импортировать ее в США. Документ действует до 21 августа.
0: Дороги.
1: В Казахстане на трассах появятся многофункциональные комплексы с зеленой энергетикой. Правительство страны одобрило соглашение с инвестором о строительстве 250 станций придорожного сервиса, где можно будет отдохнуть, перекусить и зарядить электромобиль, причем электричество будут вырабатывать солнечные панели. Уже в текущем году планируется ввести в строй первые 50 таких станций. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Кто эти люди, которые знают о погоде все? Сегодня говорим о метеорологах Росгидромета. О тех, кто превращает хаос атмосферы в точные и понятные прогнозы.

0: Их главная задача – не просто сообщить, будет ли дождь, а вовремя предупредить об опасных явлениях. Все начинается со сбора данных. Наземные метеостанции, гидропосты, морские буи, радиозонды, радары, а еще 22 спутника в космосе. Миллионы цифр стекаются в единую сеть практически со всего земного шара. И все это в режиме реального времени. Дальше в дело вступают суперкомпьютеры и сложнейшие физико-математические модели. Они просчитывают систему, учитывая тысячи процессов. Как образуются облака, как испаряется влага, как дышит растительность. Но машина — это еще не все. На финальном этапе подключается человек, то есть метеоролог. Именно он интерпретирует расчеты, опираясь на опыт и знания местных особенностей. Горный рельеф, городские острова тепла – все имеет значение. Краткосрочный прогноз на сутки или двое – самый точный. Работа метеоролога – это постоянное сочетание технологий и профессионализма. Эти люди собирают для нас многолетнюю климатическую статистику и ежедневно сканируют небо. Чтобы авиация, сельское хозяйство и мы с вами могли просто заглянуть в телефон и уверенно сказать «Завтра без осадков». За каждым прогнозом не только спутники и суперкомпьютеры. За ним стоят люди, специалисты Росгидромета. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулитечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Получить российский загранпаспорт можно будет за рубежом, как передает агентство ТАСС. С 1 июля нашим туристам и путешественникам не придется возвращаться в Россию для оформления загранпаспорта. Правительство запустит эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в учреждениях Министерства иностранных дел и Россотрудничества. Обработкой данных займутся уполномоченные МФЦ. До конца 2027-го получать загранпаспорта россияне смогут в 12 странах, в том числе в Казахстане и Киргизии, Турции и Китае, Узбекистане, Арабских Эмиратах, Сербии и так далее.
0: Россия.
1: Расширился список регионов, которые временно ограничивают продажу топлива на АЗС. Ограничения вводят Омская и Саратовская области, где продают до 40 литров бензина на автомашину и до 200 литров дистоплива. В зависимости от региона, а также от того, находятся заправки в городе или на трассе. В Воронежской области максимальное количество отпускаемого топлива ограничивают заправки сети «Лукойл», о чем сообщает агентство «Интерфакс». На федеральном уровне вице-премьер Александр Новак поручил антимонопольной службе продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в России и оперативно принимать меры при необходимости.
0: Мир.
1: Аномальная жара обрушилась на Францию. Температура воздуха в ряде регионов превысила 42 градуса, а на юго-западе достигла плюс 44. Власти объявили максимальный красный уровень погодной опасности в 49 французских департаментах. Закрылось свыше 1300 школ, был отменен ряд культурных мероприятий, а в парижской агломерации отмена коснулась каждой десятой пригородной электрички. Причиной стал высокий риск деформации рельсов и повреждения контактной сети. На водоемах страны дежурят 250 тысяч спасателей.
0: Дороги.
1: Крупнейший пункт пропуска на границе с Китаем откроется 29 июня. После многолетней модернизации работу начнет обновленный автомобильный пункт пропуска «Пограничный» в Приморье. Для водителей и поставщиков это означает значительное сокращение времени ожидания на границе с КНДР. Количество повоз для проезда увеличится здесь с 8 до 22, а общая пропускная способность возрастет в 9 раз – до 1300 транспортных средств в сутки. Также до конца года в Приморском крае планируется завершить строительство пункта «Хасан». Таковы главные новости.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как разобраться с самой частой проблемой системы охлаждения. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Перегрев», «Недогрев» и «Диагностика по шлангам». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Типичная летняя проблема – двигатель перегревается. На это есть несколько наиболее распространенных причин. Одна из них – выход из строя радиатора охлаждения. Со временем он забивается и практически перестает функционировать. Решетку радиатора специалист рекомендует промывать как минимум один раз в год. Бывает, что решетка радиатора повреждается, к примеру, при попадании в нее камня. Ввиду отсутствия герметичности, охлаждающая жидкость постепенно вытекает через радиатор. В такой ситуации требуется замена радиатора, в редких случаях – ремонт. Перегрев может быть, например, по причине неисправного термостата, прибора, поддерживающего постоянную температуру жидкости. Решается проблема заменной этой детали. Далее, часто у автомобиля не работают, либо работают не в полную силу вентиляторы охлаждения. Еще одна причина – неисправность датчика охлаждения жидкости, который стоит в радиаторе. В общем, во избежание всяческих неожиданностей в поездке, специалисты рекомендуют проводить профилактику системы охлаждения двигателя в сервисе. Начало лета для такой процедуры – наиболее подходящее время. Кстати, есть и обратная проблема. Иногда движок не греется. То есть, если в гору на первой, то вроде как еще ничего. А если по трассе, под соточку. Эффекта ноль. Соответственно, печка тоже не греет. А это хорошо только в теплое время года. Конечно, причин может быть масса. Но, как правило, виноват термостат. Проверить довольно просто. Либо в СТО, либо своими руками. Заводим двигатель и через пару минут проверяем рукой нижние и верхние шланги, которые подходят к радиатору. Они должны быть еще холодными. Подождите еще немного, пока температура двигателя не подошла к рабочим параметрам. И проверьте шланги еще раз. Вот тут уже должна пойти тепленькая. Если что-то не так, однозначно термостат на замену. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой.

0: Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Детские лагеря в Севастополе продолжают работу. Завтра и послезавтра по графику состоятся заезды в Ласпи, Горный и Алькадар. На остальной территории Крыма по соображениям безопасности до 1 сентября приостановилось бронирование, приема и размещения детей в любых организациях отдыха. Это не только лагеря и санатории, но и отели, гостевые дома и другие места размещения, где планировались слеты, фестивали, спортивные сборы, детские экскурсии и так далее.
0: Деньги.
1: Средняя пенсия в России за два года выросла на 4450 рублей. По данным Социального фонда, на 1 мая текущего года средний размер пенсионной выплаты составил порядка 23 400 рублей. Наиболее высокая средняя пенсия в стране оказалась на Чукотке. Ее размер социальный фонд оценил более чем в 42 тысячи рублей.
0: Закон.
1: Приемные родители получат право на отпуск по уходу за ребенком. Это произойдет, если Госдума поддержит пакет законопроектов, который вносит поправки сразу в три закона – трудовой и семейный кодекс, а также в закон о противопожарной службе. Поводом для корректировки федерального законодательства стало постановление Конституционного суда. Ранее в суд обратилась сотрудница МЧС, которая взяла на воспитание двоих детей, однако получила отказ в декретном отпуске.
0: Россия.
1: В Куршеве Свердловской области восстановили внешнее электроснабжение, нарушенное вчерашним ураганом. Ранее утром свет вернули в дома жителей населенных пунктов в Горноуральском и Верхнетуринском округах. В понедельник, напомню, ураганным ветром в Куршеве и прилегающих районах повредило деревья, кровли около 100 частных домов и опоры линий электропередачи. Без света в итоге осталось более 4000 частных домохозяйств.
0: Транспорт.
1: В российской Арктике одновременно стартовали две важные транспортные компании. В Якутии пассажирский теплоход «Механик Кулибин» впервые за много лет начал навигацию досрочно, на месяц раньше обычного. Судно связывает Якутск с Жиганском, Тикси и другими населенными пунктами, куда доставляет грузы и пассажиров. А на Чукотке в порту Анадырь началась морская навигация. Туда прибыли первые суда с продовольствием, стройматериалами и техникой. Для жителей труднодоступных северных территорий раннее открытие навигации означает, что жизненно важные грузы, в том числе продукты и топливо, начали поступать раньше обычного. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: С 1 сентября запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минпросвещения России. Этот сервис будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов и родителей. В ведомстве уточнили, что для них будет предусмотрен контент. Мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения.
0: Россия.
1: Россия нарастила экспорт рыбы в Китай в январе-мае, об этом пишет Интерфакс. Как сообщает Рыбный союз, со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, за период с начала года Россия поставила в Китай рыбу и морепродукты на 2 миллиарда долларов. Это больше, чем годом ранее в полтора раза. В натуральном выражении поставки увеличились на 16% и достигли 672 тысяч тонн. В России выявили новую схему телефонного мошенничества, которая ориентирована на людей, недавно потерявших работу. Об этом предупреждают эксперты сервиса, который занимается разведкой утечек данных и мониторинга Даркнета. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками профильных ведомств под предлогом выплаты якобы недополученных компенсаций при увольнении и предлагают заполнить электронное заявление. Для подтверждения документа они просят продиктовать код доступа к порталу госуслуги, после чего аферисты сообщают о взломе личного кабинета и запускают типовой сценарий убедить перевести деньги на безопасный счет. Эксперты напоминают, что в России начисление пособий и компенсаций строго регламентировано и не предусматривает передачу проверочных кодов от госстраниц третьим лицам и по телефону.
0: Интересные факты.
1: Согласно опросу маркетплейса Выбору.ру, с участием 3000 россиян почти 80% из них совершают покупки ради понтов. В тройке лидеров респонденты, которые тратят больше средств на заведение с привлекающим интерьером, приобретают одежду и аксессуары для публичных выходов. И те, кто потратились на путешествия ради контента. Еще 11 опрошенных спускают деньги на покупку техники известных брендов. 7% на занятия спортом ради демонстрации здорового образа жизни в публичном пространстве и 5% на аренду дорогих автомобилей и фотостудии ради фото в соцсетях. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: он как я оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. «Жасмин».

Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них,

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: 1 сентября запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минпросвещения России. Этот сервис будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов и родителей. В ведомстве уточнили, что для них будет предусмотрен контент. Мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения.
0: Россия.
1: Россия нарастила экспорт рыбы в Китай в январе-мае. Об этом пишет Интерфакс. Как сообщает Рыбный союз, со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, за период с начала года Россия поставила в Китай рыбу и морепродукты на 2 миллиарда долларов. Это больше, чем годом ранее в полтора раза. В натуральном выражении поставки увеличились на 16% и достигли 672 тысяч тонн. В России выявили новую схему телефонного мошенничества, которая ориентирована на людей, недавно потерявших работу. Об этом предупреждают эксперты сервиса, который занимается разведкой утечек данных и мониторинга Даркнета. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками профильных ведомств под предлогом выплаты якобы недополученных компенсаций при увольнении и предлагают заполнить электронное заявление. Для подтверждения документа они просят продиктовать код доступа к порталу госуслуги, после чего аферисты сообщают о взломе личного кабинета и запускают типовой сценарий убедить перевести деньги на безопасный счет. Эксперты напоминают, что в России начисление пособий и компенсаций строго регламентировано и не предусматривает передачу проверочных кодов от госстраниц третьим лицам и по телефону.
0: Интересные факты.
1: Согласно опросу маркетплейса Выбиру.ру, с участием 3000 россиян почти 80% из них совершают покупки ради понтов. В тройке лидеров респонденты, которые тратят больше средств на заведение с привлекающим интерьером, приобретают одежду и аксессуары для публичных выходов. И те, кто потратились на путешествия ради контента. Еще 11 опрошенных спускают деньги на покупку техники известных брендов. 7%

0: студентов на занятия спортом ради демонстрации здорового образа жизни в публичном пространстве и 5% на аренду дорогих автомобилей и фотостудий ради фото в соцсетях. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: предприятий делают ставку на развитие внутренних ресурсов, потому что на открытом рынке готовых специалистов практически нет, а найм такого уровня в 3-4 раза дороже, чем переобучение уже работающих и лояльных сотрудников. Мошенники стали предлагать россиянам срочно перевести пенсионные накопления в другой фонд, якобы для получения повышенного дохода. Об этом РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы Антон Немкин. Такие схемы построены на доверии граждан и их недостаточной осведомленности о порядке управления пенсионными накоплениями. Аферисты могут запросить коды из СМС или доступ к порталу госуслуги. Для защиты персональных данных рекомендуется использовать только официальные каналы взаимодействия с госорганами.
1: Интересные факты.
0: Согласно анализу крупнейшего распространителя государственных лотерей «100 лото», среди победителей крупных розыгрышей преобладают люди, чья работа связана с физическим трудом или управлением транспортом. Первое место заняли строители, составив 9% от общего числа победителей. На второй позиции – водители. Исследование показало, что эти люди, как правило, ценят семейные узы и предпочитают проводить свободное время на природе, занимаясь такими увлечениями, как рыбалка и охота.
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, как чертежи 19 века помогают развивать туризм в Курганской области, какой подарок получают пассажиры Etihad Airways, прилетающие в Абу-Даби, и что посещают туристы на международном маршруте Россия-КНДР-Китай. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
1: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как чертежи 19 века помогают развивать туризм в Курганской области, какой подарок получают пассажиры Etihad Airways, прилетающие в Абу-Даби, и что посещают туристы на международном маршруте Россия-КНДР-Китай.
1: Добро пожаловать!
2: Курганская область рассчитывает привлечь к себе туристов с помощью новой диковинки. Возле села Нагорского, недалеко от Кургана, по старинным чертежам построили ветряную мельницу. Все выполнено по технологиям 19 века. Высота сооружения вместе с лопастями составляет почти 20 метров. Шеститонные жернова изготовлены из высококачественного гранита. Как отмечает российская газета, в Уральском федеральном округе это единственная работающая мельница, воссозданная по чертежам имперского времени. Место для новой мельницы выбрано не случайно. Именно здесь были обнаружены жернова и основания старого крестьянского ветряка.
1: Полетели!
2: Приятно бонусом одаривает Абу-Даби клиентов Etihad Airways национального перевозчика Объединенных Арабских Эмиратов. С 1 июля и до конца нынешнего года туристам, которые прибывают в Эмират рейсами этой компании, предоставляется бесплатное медицинское страхование. Медстраховка от национальной страховой компании «Даман» будет действовать до 15 дней пребывания в Арабских Эмиратах. Помогает реализации проекта также Департамент культуры и туризма Абу-Даби. Новость эта приятная в первую очередь для туристов, летающих на рейсах Etihad Airways между Абу-Даби и Москвой. Эти перелеты выполняются 3 раза в неделю.
1: Едем дальше.
2: Кольцевой тур-маршрут, объединяющий Китай, КНДР и Россию, уже начал принимать туристов. По сообщению Интерфакса, в июне в путешествие отправилась российская группа из 4 человек, а на июль и август группы формируются уже по 20 человек. Компании «Восток Интур» уверены, что в скором будущем маршрут определенно будет популярен. Первая точка тура – Хасанский округ Приморья, где туристы знакомятся с памятными местами. Затем переезд в КНДР, где гостей ждут концерты, девственная природа, посещение памятников и восхождение на гору Сахян. Далее китайский Хуньчунь с его горячими источниками и парками Фанчуань и Бахайское царство.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налей.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный,

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Кто эти люди, которые знают о погоде все? Сегодня говорим о метеорологах Росгидромета. О тех, кто превращает хаос атмосферы в точные и понятные прогнозы. Их главная задача – не просто сообщить, будет ли дождь, а вовремя предупредить об опасных явлениях. Все начинается со сбора данных. Наземные метеостанции, гидропосты, морские буи, радиозонды, радары, а еще 22 спутника в космосе. Миллионы цифр стекаются в единую сеть практически со всего земного шара. И все это в режиме реального времени. Дальше в дело вступают суперкомпьютеры и сложнейшие физико-математические модели. Они просчитывают систему, учитывая тысячи процессов. Как образуются облака, как испаряется влага, как дышит растительность. Но машина — это еще не все. На финальном этапе подключается человек, то есть метеоролог. Именно он интерпретирует расчеты, опираясь на опыт и знания местных особенностей. Горный рельеф, городские острова тепла – все имеет значение. Краткосрочный прогноз на сутки или двое – самый точный. Работа метеоролога – это постоянное сочетание технологий и профессионализма. Эти люди собирают для нас многолетнюю климатическую статистику и ежедневно сканируют небо. Чтобы авиация, сельское хозяйство и мы с вами могли просто заглянуть в телефон и уверенно сказать «Завтра без осадков». За каждым прогнозом не только спутники и суперкомпьютеры. За ним стоят люди, специалисты Росгидромета. При информационной поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о колебаниях мировых цен на топливо. Он отметил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. Добавлю, нефть на мировых рынках подешевела после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. Запрет на продажу алкоголя 27 июня введут более чем в 40 регионах страны. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что ограничения будут действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской областях и ряде других субъектов. В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», поэтому в северной столице также введут запрет на розничную продажу алкоголя. Родители могут обратиться за возвратом денег за путевки в лагеря Крыма к туроператорам, у которых их бронировали, или перенести оплату на следующий период. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Напомню, ранее в Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха до 1 сентября. Туроператоры предлагают альтернативные варианты в других лагерях, например, в Анапе и Туапсе. Самой привлекательной героиней русской литературы читатели считают Маргариту из романа «Мастера Маргарита». Далее идут Наташа Ростова из романа «Война и мир», Татьяна Ларина из произведения «Евгений Онегин» и Анна Каренина из одноименного романа. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит газета «Ру». Отмечается, что участники опроса связывают красоту литературных героинь не столько с внешностью, сколько с личными качествами, такими как ум, обаяние и искренность.
0: Транспорт.
1: Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Kia Rio. Далее следуют Hyundai Solaris, Lada Семерка, Toyota Corolla и Ford Focus. Об этом говорится в майском отчете агентства «Автостат». Отмечается, что за последние месяцы весны россияне купили 511,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это почти на 6% меньше, чем месяцем ранее, однако на 4% превосходит результат мая прошлого года. При этом в нынешнем году рынок подержанных машин второй месяц подряд превосходит отметку в 500 000 единиц. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новой песне Доминика Джокера. Кого поздравил с днем рождения Ярослав Сумишевский, а также

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: Леонид Агутин устроил своему 90-летнему отцу Николаю настоящее приключение – поездку в Арктику. Там композитор проведет целую неделю, любуясь красотами и ее обитателями – белыми медведями, китами, касатками и северными оленями. Несмотря на возраст, Николай Агутин продолжает вести активный образ жизни, работает и регулярно посещает различные мероприятия. Поэтому на предложение сына отправиться в путешествие, он без раздумий ответил: «Не был я в Арктике. Поеду». Тем более, что летом климат там довольно комфортный. Температура может достигать до плюс 15 градусов. Организаторы обещают все необходимые удобства для отдыха и путешествия. Ярослав Тумишевский трогательно поздравил свою старшую дочь Ксению с днем рождения. В социальных сетях певец поделился воспоминаниями о непростом времени. Ведь отцом он стал в 18 лет. Жил в общежитии, а денег почти не было. По словам артиста, он даже представить не мог, как все сложится дальше. «Как хотелось, чтобы у моей дочки было все самое лучшее и то, что не всегда могли себе позволить мы», – признался певец. Завершая поздравление, артист обратился к дочери с теплыми словами. «Сколько бы лет тебе не исполнилось, для меня ты всегда останешься моей девочкой, за которой я переживаю, радуюсь и которой горжусь всем сердцем».
0: Премьера.
1: Благодаря вашему отклику в социальных сетях песня Доминика Джокера «Без тебя» на волнах Дорожного радио. Послушаем прямо сейчас.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах

0: и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Дорожное радио.

главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая-то странная.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Контроль за реализацией топлива для аграриев поручено расширить 16 территориальным органам антимонопольной службы. Уведомление направлено в Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные округа. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, которая приводит РБК. Отмечается, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на поставках горючего сельхозпроизводителям во время сезонных работ. Добавлю, ранее власти некоторых регионов ввели ограничения на продажу бензина. Меры действуют, например, в Саратовской и Омской областях для снижения необоснованного ажиотажа. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий меры поддержки для Почты России. Как пишет ТАСС, документ в том числе ограничивает круг организаций, имеющих доступ к почтовым ящикам. Так, кроме жильцов домов, доступ будет у Почты России и управляющих компаний. Кроме того, в отделениях почты не разрешат продажу алкоголя и табака, а платежные документы за ЖКУ Почта России сможет доставлять через госуслуги. Самым популярным способом безналичной оплаты являются дебетовые карты. На них приходится почти 80% расчетов. Далее следует оплата QR-кодом, переводы через мобильные и онлайн-банки, оплата кредитной картой и электронным кошельком. Об этом говорится в исследовании Центробанка, которое приводит РИА Новости. Добавлю, ранее в Центробанке отмечали рост спроса на наличные по разным причинам, среди которых адаптация к налоговым изменениям и затруднения с безналичной оплатой. В этом году 100 баллов на ЕГЭ по истории получили 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что в прошлом году было лишь 155 стобалльников. Также, по словам Кравцова, который приводит ТАСС, уроки обществознания в школах сократили в пользу мировой и российской истории. Часы преподавания этих предметов увеличены примерно на 30%.
0: Транспорт.
1: Эксперты предупреждают об опасности таблеток-присадок для снижения расходов топлива. В соцсетях появилась информация о том, что продажи таких таблеток, которые якобы улучшают сгорание топлива и стабилизируют работу двигателя, существенно увеличились. Однако, по словам специалистов, эти средства не слишком эффективны, являются скорее плацебо для мотора, а в ряде случаев неправильное применение присадок приводит к дорогостоящему ремонту. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Контроль за реализацией топлива для аграриев поручено расширить 16 территориальным органам антимонопольной службы. Уведомление направлено в Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные округа. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, которая приводит РБК. Отмечается, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на поставках горючего сельхозпроизводителям во время сезонных работ. Добавлю, ранее власти некоторых регионов ввели ограничения на продажу бензина. Меры действуют, например, в Саратовской и Омской областях для снижения необоснованного ажиотажа. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий меры поддержки для Почты России. Как пишет ТАСС, документ в том числе ограничивает круг организаций, имеющих доступ к почтовым ящикам. Так, кроме жильцов домов, доступ будет у Почты России и управляющих компаний. Кроме того, в отделениях почты не разрешат продажу алкоголя и табака, а платежные документы за ЖКУ Почта России сможет доставлять через госуслуги. Самым популярным способом безналичной оплаты являются дебетовые карты. На них приходится почти 80% расчетов. Далее следует оплата QR-кодом, переводы через мобильные и онлайн-банки, оплата кредитной картой и электронным кошельком. Об этом говорится в исследовании Центробанка, которое приводит РИА Новости. Добавлю, ранее в Центробанке отмечали рост спроса на наличные по разным причинам, среди которых адаптация к налоговым изменениям и затруднения с безналичной оплатой. В этом году 100 баллов на ЕГЭ по истории получили 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что в прошлом году было лишь 155 стобалльников. Также, по словам Кравцова, который приводит ТАСС, уроки обществознания в школах сократили в пользу мировой и российской истории. Часы преподавания этих предметов увеличены примерно на 30%.
0: Транспорт.
1: Эксперты предупреждают об опасности таблеток-присадок для снижения расходов топлива. В соцсетях появилась информация о том, что продажи таких таблеток, которые якобы улучшают сгорание топлива и стабилизируют работу двигателя, существенно увеличились. Однако, по словам специалистов, эти средства не слишком эффективны, являются скорее плацебо для мотора, а в ряде случаев неправильное применение присадок приводит к дорогостоящему ремонту. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о колебаниях мировых цен на топливо. Он отметил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. Добавлю, нефть на мировых рынках подешевела после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. Запрет на продажу алкоголя 27 июня введут более чем в 40 регионах страны. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что ограничения будут действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской областях и ряде других субъектов. В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», поэтому в северной столице также введут запрет на розничную продажу алкоголя. Родители могут обратиться за возвратом денег за путевки в лагеря Крыма к туроператорам, у которых их бронировали, или перенести оплату на следующий период. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Напомню, ранее в Крыму приостановили бронирование мест, приема и размещения детей в организациях отдыха до 1 сентября. Туроператоры предлагают альтернативные варианты в других лагерях, например, в Анапе и Туапсе. Самой привлекательной героиней русской литературы читатели считают Маргариту из романа «Мастера Маргарита». Далее идут Наташа Ростова из романа «Война и мир», Татьяна Ларина из произведения «Евгений Онегин» и Анна Каренина из одноименного романа. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит газета «Ру». Отмечается, что участники опроса связывают красоту литературных героинь не столько с внешностью, сколько с личными качествами, такими как ум, обаяние и искренность.
0: Транспорт.
1: Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Kia Rio. Далее следуют Hyundai Solaris, Lada Семерка, Toyota Corolla и Ford Focus. Об этом говорится в майском отчете агентства «Автостат». Отмечается, что за последний месяц весны россияне купили 511,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это почти на 6% меньше, чем месяцем ранее, однако на 4% превосходит результат мая прошлого года. При этом в нынешнем году

0: Рынок подержанных машин второй месяц подряд превосходит отметку в 500 000 единиц. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о колебаниях мировых цен на топливо. Он отметил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. Добавлю, нефть на мировых рынках подешевела после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. Запрет на продажу алкоголя 27 июня введут более чем в 40 регионах страны. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что ограничения будут действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской областях и ряде других субъектов. В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», поэтому в северной столице также введут запрет на розничную продажу алкоголя. Родители могут обратиться за возвратом денег за путевки в лагеря Крыма к туроператорам, у которых их бронировали, или перенести оплату на следующий период. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Напомню, ранее в Крыму приостановили бронирование мест, приема размещения детей в организациях отдыха до 1 сентября. Туроператоры предлагают альтернативные варианты в других лагерях, например, в Анапе и Туапсе. Самой привлекательной героиней русской литературы читатели считают Маргариту из романа «Мастера Маргарита». Далее идут Наташа Ростова из романа «Война и мир», Татьяна Ларина из произведения «Евгений Онегин» и Анна Каренина из одноименного романа. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит газета «Ру». Отмечается, что участники опроса связывают красоту литературных героинь не столько с внешностью, сколько с личными качествами, такими как ум, обаяние и искренность.
0: Транспорт.
1: Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Kia Rio. Далее следуют Hyundai Solaris, Lada Семерка, Toyota Corolla и Ford Focus. Об этом говорится в майском отчете агентства «Автостат». Отмечается, что за последние месяцы весны россияне купили 511,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это почти на 6% меньше, чем месяцем ранее, однако на 4% превосходит результат мая прошлого года. При этом в нынешнем году рынок подержанных машин второй месяц подряд превосходит отметку в 500,000 единиц. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Контроль за реализацией топлива для аграриев поручено расширить 16 территориальным органам антимонопольной службы. Уведомление направлено в Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные округа. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, которое приводит РБК. Отмечается, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на поставках горючего сельхозпроизводителям во время сезонных работ. Добавлю, ранее власти некоторых регионов ввели ограничения на продажу бензина. Меры действуют, например, в Саратовской и Омской областях для снижения необоснованного ажиотажа. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий меры поддержки для Почты России. Как пишет ТАСС, документ в том числе ограничивает круг организаций, имеющих доступ к почтовым ящикам. Так, кроме жильцов домов, доступ будет у Почты России и управляющих компаний. Кроме того, в отделениях почты не разрешат продажу алкоголя и табака, а платежные документы за ЖКУ Почта России сможет доставлять через госуслуги. Самым популярным способом безналичной оплаты являются дебетовые карты. На них приходится почти 80% расчетов. Далее следует оплата QR-кодом, переводы через мобильные и онлайн-банки, оплата кредитной картой и электронным кошельком. Об этом говорится в исследовании Центробанка, которое приводит РИА Новости. Добавлю, ранее в Центробанке отмечали рост спроса на наличные по разным причинам, среди которых адаптация к налоговым изменениям и затруднения с безналичной оплатой. В этом году 100 баллов на ЕГЭ по истории получили 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что в прошлом году было лишь 155 стобальников. Также, по словам Кравцова, который приводит ТАСС, уроки обществознания в школах сократили в пользу мировой и российской истории. Часы преподавания этих предметов увеличены примерно на 30%.
2: Транспорт.
1: Эксперты предупреждают об опасности таблеток-присадок для снижения расходов топлива. В соцсетях появилась информация о том, что продажи таких таблеток, которые якобы улучшают сгорание топлива и стабилизируют работу двигателя, существенно увеличились. Однако, по словам специалистов, эти средства не слишком эффективны, являются скорее плацебо для мотора, а в ряде случаев неправильное применение присадок приводит к дорогостоящему ремонту. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня группа «Дюна» «Романтика руля».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Контроль за реализацией топлива для аграриев поручено расширить 16 территориальным органам антимонопольной службы. Уведомление направлено в Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западные округа. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, которое приводит РБК. Отмечается, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на поставках горючего сельхозпроизводителям во время сезонных работ. Добавлю, ранее власти некоторых регионов ввели ограничения на продажу бензина. Меры действуют, например, в Саратовской и Омской областях для снижения необоснованного ажиотажа. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий меры поддержки для Почты России. Как пишет ТАСС, документ в том числе ограничивает круг организаций, имеющих доступ к почтовым ящикам. Так, кроме жильцов домов, доступ будет у Почты России и управляющих компаний. Кроме того, в отделениях почты не разрешат продажу алкоголя и табака, а платежные документы за ЖКУ Почта России сможет доставлять через госуслуги. Самым популярным способом безналичной оплаты являются дебетовые карты. На них приходится почти 80% расчетов. Далее следует оплата QR-кодом, переводы через мобильные и онлайн-банки, оплата кредитной картой и электронным кошельком. Об этом говорится в исследовании Центробанка, которое приводит РИА Новости. Добавлю, ранее в Центробанке отмечали рост спроса на наличные по разным причинам, среди которых адаптация к налоговым изменениям и затруднения с безналичной оплатой. В этом году 100 баллов на ЕГЭ по истории получили 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что в прошлом году было лишь 155 стобалльников. Также, по словам Кравцова, который приводит ТАСС, уроки обществознания в школах сократили в пользу мировой и российской истории. Часы преподавания этих предметов увеличены примерно на 30%.
0: Транспорт.
1: Эксперты предупреждают об опасности таблеток-присадок для снижения расходов топлива. В соцсетях появилась информация о том, что продажи таких таблеток, которые якобы улучшают сгорание топлива и стабилизируют работу двигателя, существенно увеличились. Однако, по словам специалистов, эти средства не слишком эффективны, являются скорее плацебо для мотора, а в ряде случаев неправильное применение присадок приводит к дорогостоящему ремонту. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Есть такая профессия.
1: Кто эти люди, которые знают о погоде все? Сегодня говорим о метеорологах Росгидромета. О тех, кто превращает хаос атмосферы в точные и понятные прогнозы. Их главная задача – не просто сообщить, будет ли дождь, а вовремя предупредить об опасных явлениях. Все начинается со сбора данных. Наземные метеостанции, гидропосты, морские буи, радиозонды, радары, а еще 22 спутника в космосе. Миллионы цифр стекаются в единую сеть практически со всего земного шара. И все это в режиме реального времени. Дальше в дело вступают суперкомпьютеры и сложнейшие физико-математические модели. Они просчитывают систему, учитывая тысячи процессов. Как образуются облака, как испаряется влага, как дышит растительность. Но машина — это еще не все. На финальном этапе подключается человек, то есть метеоролог. Именно он интерпретирует расчеты, опираясь на опыт и знания местных особенностей. Горный рельеф, городские острова тепла – все имеет значение. Краткосрочный прогноз на сутки или двое – самый точный. Работа метеоролога – это постоянное сочетание технологий и профессионализма. Эти люди собирают для нас многолетнюю климатическую статистику и ежедневно сканируют небо. Чтобы авиация, сельское хозяйство и мы с вами могли просто заглянуть в телефон и уверенно сказать «Завтра без осадков». За каждым прогнозом не только спутники и суперкомпьютеры. За ним стоят люди, специалисты Росгидромета. При информационной поддержке ОНО – национальные приоритеты.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Соответствующий законопроект принят Госдумой в окончательном чтении. Предполагается, что новая мера поддержки вступит в силу с сентября, а ипотечные каникулы можно будет взять один раз за время действия кредитного договора и при условии рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Добавлю, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в России проживают 24,5 миллиона семей, и почти в половине из них два ребенка и более. Задолженность физлиц и компаний перед бюджетом к апрелю достигла почти 4 триллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, отмечая, что указанное значение стало новым максимумом. Наибольший объем задолженности сформировался по НДС, второе место занимает налог на прибыль организации, третье – страховые взносы. Существенная часть долга приходится на крупнейшие регионы страны. Лидирует Москва, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург. Заметным отрывом идут Краснодарский край и Самарская область. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником и ушел в отставку с поста главы республики. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова. Добавлю, в мае Путин и Гаглоев провели встречу, по итогам которой был подписан договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Рейтинг самых популярных внутренних направлений для путешествий в июле возглавляет Калининград. Среди зарубежных маршрутов лидирует Стамбул. Как пишут «Известия», об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Востребованными направлениями внутри страны там также называют Сочи, Махачкалу и Владивосток. На международных направлениях, помимо Турции, популярными являются Армения, Бали и Грузия. Госавтоинспекция опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем. Как пишет РИА Новости, ведомстве сообщили, что информация, которая распространяется в соцсетях о том, что с 1 июля будут строже наказывать за ряд нарушений, не соответствует действительности. В госавтоинспекции также напомнили, что официальная информация размещается на портале проектов нормативно-правовых актов и на официальном интернет-портале правовой информации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Соответствующий законопроект принят Госдумой в окончательном чтении. Предполагается, что новая мера поддержки вступит в силу с сентября, а ипотечные каникулы можно будет взять один раз за время действия кредитного договора и при условии рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Добавлю, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в России проживают 24,5 миллиона семей, и почти в половине из них два ребенка и более. Задолженность физлиц и компаний перед бюджетом к апрелю достигла почти 4 триллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, отмечая, что указанное значение стало новым максимумом. Наибольший объем задолженности сформировался по НДС, второе место занимает налог на прибыль организации, третье – страховые взносы. Существенная часть долга приходится на крупнейшие регионы страны. Лидирует Москва, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург. Заметным отрывом идут Краснодарский край и Самарская область. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником и ушел в отставку с поста главы республики. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова. Добавлю, в мае Путин и Гаглоев провели встречу, по итогам которой был подписан договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Рейтинг самых популярных внутренних направлений для путешествий в июле возглавляет Калининград. Среди зарубежных маршрутов лидирует Стамбул. Как пишут «Известия», об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Востребованными направлениями внутри страны там также называют Сочи, Махачкалу и Владивосток. На международных направлениях, помимо Турции, популярными являются Армения, Бали и Грузия. Госавтоинспекция опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем. Как пишет РИА Новости, в ведомстве сообщили, что информация, которая распространяется в соцсетях о том, что с 1 июля будут строже наказывать за ряд нарушений, не соответствует действительности. В госавтоинспекции также напомнили, что официальная информация размещается на портале проектов нормативно-правовых актов и на официальном интернет-портале правовой информации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Вечер, мое любимое, родное, дорожное радио. Меня зовут Елена. Я бы сегодня хотела передать огромный пламенный привет вашей Гордееву. Всего самого хорошего и лучшего я вам желаю. Здоровья, счастья, удачи, любви, а также летнего солнечного настроения. Пусть у вас в душе всегда будет хорошо, приятно всегда. Спасибо большое, любимое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Накануне отмечала свой день рождения самая красивая, умная, добрая девочка Чубакова Полина. Желаю главное здоровье, море счастья, океан удачи. Будь счастлива, как птица в полете, и красиво, как роза в саду. Для тебя песня. А вам спасибо, Дорожное радио. С уважением, Нина Михайловна, город Буанск.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Александр Рыбченко хочет поздравить всех своих, пожелать им здоровья, тепла и наилучших пожеланий. С любовью и уважением, Александр Васильевич Рыбченко. Большое спасибо вам, Дорожное радио. Вы всегда лучшие. До новых встреч.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хочу поздравить с юбилеем любимого брата Николая. Хочу пожелать настроения отменного, здоровья драгоценного, счастья уникального, праздника феноменального. И поставьте, пожалуйста, песню «Тамблин Ин». Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего любимого единственного мужа с нашей годовщиной. Пожелать ему здоровья, счастья, чтобы всегда у него все получалось. И поставить ему песню «Мужчина и женщина». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей лучшей подруге Ане Поповой. Я ее очень люблю, обожаю, она хорошая. И я ей желаю всего самого наилучшего. И чтобы у нее всегда было хорошее настроение. И прошу поставить для нее песню «Веселые ребята, бродячие артисты». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Дорожное радио. Поздравляю Григория Кирилловича с 18-летием. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы рост большой и не был большой. Поставьте песню на часах 00.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: 00. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет всем своим родственникам. Хочу поздравить свою троюродную сестру с днем рождения. Желаю ей счастья, здоровья и прошу включить песню «Сюда и ночь». Спасибо.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Ухтаров. Сегодня летят поздравления в станицу Бескорная Краснодарского края моей двоюродной сестре Строконовой Татьяне. С днем рождения. Ну что ж, Таль, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Кто тебя обидел? Всем сердцем прости. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное любимое радио. Я хочу поздравить любимую, дорогую доченьку с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов, добра. Днем рождения тебя поздравляю. Много счастья я тебе желаю. Здоровья, радости, тепла. И чтобы цвела ты, как весна. Чтобы ромашек было поле. Любви целое море. И чтоб купалась в нем всегда. С днем рождения тебя. Большое спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У моей мамы день рождения. Хочу поздравить ее и пожелать здоровья и благополучия. Если ты обидел мать, проси прощения. Грех ее родную обижать. Бог ей дал великое терпение за тебя всю жизнь переживать. И поставьте, пожалуйста, песню «Одинокой ветки сирени». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Наш любимый папа, дедушка и муж Суков Геннадий Иванович отмечает свой день рождения. В его праздник мы поздравляем его от всей души, желаем ему крепкого здоровья на долгие-долгие годы и просим поставить для него песни про голуби. Голуби – это самое любимое его увлечение. Большое вам спасибо!
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
5: Всегда в это время.
4: На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, Дорожное радио. Нашего мужа, дедушки, папы, день рождения. Хотелось бы поздравить и услышать песню «Когда стучится счастье». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио! Поздравляем Виктора с днем рождения! С днем рождения поздравляем! Пожелаем от души исполнения желаний, покорения вершин, положительных эмоций, мира, света и тепла, чтобы долгая дорога в удовольствие была. Включите, пожалуйста, для Виктора песню Марины Хлебниковой «Дожди». Огромное вам спасибо! До свидания, дорогое Дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Перегрев», «Недогрев» и «Диагностика по шлангам». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Типичная летняя проблема – двигатель перегревается. На это есть несколько наиболее распространенных причин. Одна из них – выход из строя радиатора охлаждения. Со временем он забивается и практически перестает функционировать. Решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум один раз в год. Бывает, что решетка радиатора повреждается, к примеру, при попадании в нее камня. Ввиду отсутствия герметичности, охлаждающая жидкость постепенно вытекает через радиатор. В такой ситуации требуется замена радиатора, в редких случаях – ремонт. Перегрев может быть, например, по причине неисправного термостата, прибора, поддерживающего постоянную температуру жидкости. Решается проблема заменной этой детали. Далее, часто у автомобиля не работают, либо работают не в полную силу вентиляторы охлаждения.

0: есть еще одна причина – неисправность датчика охлаждения жидкости, который стоит в радиаторе. В общем, во избежание всяческих неожиданностей в поездке, специалисты рекомендуют проводить профилактику системы охлаждения двигателя в сервисе. Начало лета для такой процедуры – наиболее подходящее время. Кстати, есть и обратная проблема. Иногда движок не греется. То есть, если в гору на первой, то вроде как еще ничего. А если по трассе – под соточку. Эффекта ноль. Соответственно, печка тоже не греет. А это хорошо только в теплое время года. Конечно, причин может быть масса. Но, как правило, виноват термостат. Проверить довольно просто. Либо в СТО, либо своими руками. Заводим двигатель и через пару минут проверяем рукой нижние и верхние шланги, которые подходят к радиатору. Они должны быть еще холодными. Подождите еще немного, пока температура двигателя не подошла к рабочим параметрам. И проверьте шланги еще раз. Вот тут уже должна пойти тепленькая. Если что-то не так, однозначно термостат на замену. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Киевский режим при ухудшении для себя ситуации на фронте и потере территории применяет тактику ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По словам президента, своими действиями Украина пытается повлиять на туристический сезон и создать проблемы в обеспеченности энергоресурсами. Глава государства поручил Кабинету министров предпринять дополнительные

0: меры для того, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия украинских атак. Тем временем вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой. Он отметил, что разработан комплекс мер по увеличению поставок топлива. Это позволяет решать логистические проблемы в отдельных регионах. Добавлю, ранее сообщалось, что власти Крыма увеличили лимит топлива, которое можно провозить через Крымский мост в одной машине, до 200 литров. Крайним сроком по переходу на новую модель высшего образования станет 2030 год. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он отметил, что в рамках новой модели студенты будут обучаться по 581 программе. Напомню, пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования начался в 2023 году. В настоящее время в него входят 17 вузов. Вместо магистратуры и бакалавриата студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Популярность наличных денег растет. Согласно данным Центробанка, которые приводят «Известия», в прошлом году 48% опрошенных россиян заявили, что не видят возможности обойтись без наличных. Годом ранее таковых было на 5% меньше. А средняя стоимость одной покупки, оплаченной банкнотами, за год выросла с 1731 до 1999 рублей. 89% участников опроса рассказали, что носят с собой купюры на сумму более 300 рублей, а 27% сообщили, что оплачивают товары и услуги преимущественно наличными. Транспорт. Электромобили предложили освободить от требований локализации в такси. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Его авторы полагают, что инициатива позволит снизить потребление бензина в стране и сгладит сезонные пики потребления топлива. Напомню, закон о локализации вступил в силу в марте. В настоящее время требованиям закона для работы в такси соответствуют более 20 моделей.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.
4: Невозможно рассказать вам историю мою.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о колебаниях мировых цен на топливо. Он отметил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. Добавлю, нефть на мировых рынках подешевела после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. Запрет на продажу алкоголя 27 июня введут более чем в 40 регионах страны. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что ограничения будут действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской областях и ряде других субъектов. В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», поэтому в северной столице также введут запрет на розничную продажу алкоголя. Родители могут обратиться за возвратом денег за путевки в лагеря Крыма к туроператорам, у которых их бронировали, или перенести оплату на следующий период. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Напомню, ранее в Крыму приостановили бронирование мест, приема размещения детей в организациях отдыха до 1 сентября. Туроператоры предлагают альтернативные варианты в других лагерях, например, в Анапе и Туапсе. Самой привлекательной героиней русской литературы читатели считают Маргариту из романа «Мастера Маргарита». Далее идут Наташа Ростова из романа «Война и мир», Татьяна Ларина из произведения «Евгений Онегин» и Анна Каренина из одноименного романа. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит газета.ру. Отмечается, что участники опроса связывают красоту литературных героинь не столько с внешностью, сколько с личными качествами, такими как ум, обаяние и искренность.
0: Транспорт.
1: Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Kia Rio. Далее следуют Hyundai Solaris, Lada Семерка, Toyota Corolla и Ford Focus. Об этом говорится в майском отчете агентства «Автостат». Отмечается, что за последние месяцы весны россияне купили 511,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это почти на 6% меньше, чем месяцем ранее, однако на 4% превосходит результат мая прошлого года. При этом в нынешнем году рынок подержанных машин второй месяц подряд превосходит отметку в 500,000 единиц. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете России растет, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о колебаниях мировых цен на топливо. Он отметил, что все экономики мира испытывают влияние этого фактора. Добавлю, нефть на мировых рынках подешевела после того, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. Запрет на продажу алкоголя 27 июня введут более чем в 40 регионах страны. Решение принято в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что ограничения будут действовать в частности в Башкирии, Республике Алтай, Дагестане, Калмыкии, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской областях и ряде других субъектов. В Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», поэтому в северной столице также введут запрет на розничную продажу алкоголя. Родители могут обратиться за возвратом денег за путевки в лагеря Крыма к туроператорам, у которых их бронировали, или перенести оплату на следующий период. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. Напомню, ранее в Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха до 1 сентября. Туроператоры предлагают альтернативные варианты в других лагерях, например, в Анапе и Туапсе. Самой привлекательной героиней русской литературы читатели считают Маргариту из романа «Мастера Маргарита». Далее идут Наташа Ростова из романа «Война и мир», Татьяна Ларина из произведения «Евгений Онегин» и Анна Каренина из одноименного романа. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит газета «Ру». Отмечается, что участники опроса связывают красоту литературных героинь не столько с внешностью, сколько с личными качествами, такими как ум, обаяние и искренность.
0: Транспорт.
1: Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Kia Rio. Далее следуют Hyundai Solaris, Lada Семерка, Toyota Corolla и Ford Focus. Об этом говорится в майском отчете агентства «Автостат». Отмечается, что за последние месяцы весны россияне купили 511,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это почти на 6% меньше, чем месяцем ранее, однако на 4% превосходит результат мая прошлого года. При этом в нынешнем году рынок подержанных машин второй месяц подряд превосходит отметку в 500,000 единиц. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Перегрев», «Недогрев» и «Диагностика по шлангам». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Типичная летняя проблема – двигатель перегревается. На это есть несколько наиболее распространенных причин. Одна из них – выход из строя радиатора охлаждения. Со временем он забивается и практически перестает функционировать. Решетку радиатора специалист рекомендует промывать как минимум один раз в год. Бывает, что решетка радиатора повреждается, к примеру, при попадании в нее камня. Ввиду отсутствия герметичности, охлаждающая жидкость постепенно вытекает через радиатор. В такой ситуации требуется замена радиатора, в редких случаях – ремонт. Перегрев может быть, например, по причине неисправного термостата, прибора, поддерживающего постоянную температуру жидкости. Решается проблема заменной этой детали. Далее, часто у автомобиля не работают, либо работают не в полную силу вентиляторы охлаждения. Еще одна причина – неисправность датчика охлаждения жидкости, который стоит в радиаторе. В общем, во избежание всяческих неожиданностей в поездке, специалисты рекомендуют проводить профилактику системы охлаждения двигателя в сервисе. Начало лета для такой процедуры – наиболее подходящее время. Кстати, есть и обратная проблема. Иногда движок не греется. То есть, если в гору на первой, то вроде как еще ничего. А если по трассе – под соточку. Эффекта ноль. Соответственно, печка тоже не греет. А это хорошо только в теплое время года. Конечно, причин может быть масса. Но, как правило, виноват термостат. Проверить довольно просто. Либо в СТО, либо своими руками. Заводим двигатель и через пару минут проверяем рукой нижние и верхние шланги, которые подходят к радиатору. Они должны быть еще холодными. Подождите еще немного, пока температура двигателя не подошла к рабочим параметрам. И проверьте шланги еще раз. Вот тут уже должна пойти тепленькая. Если что-то не так, однозначно термостат на замену. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.

0: видеть, верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.